Он там! Что это? Там! В углу! Колышется! Растет! Близится! Дрожит и стонет! Чур! Чур!